0: 7 часов утра в Казахстане. Да, голос потеряла, девочки, бывает. С вами утреннее шоу «Беш» на радио НС. Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ничего она не потеряла. Просто на секундочку затроила. Так тоже бывает. С утра пораньше, тем более не мудрено.
0: Так, раз. Ну, чуть-чуть будет, да, меня сегодня троить.
1: Сейчас я тебя кофейком напою, и все будет хорошо.
0: Обожаю.
1: Вы тоже, ребятки, наливайте себе чашечку чего-нибудь вкусненького. Начинайте бодро этот день, конечно же, вместе с утренним шоу «Беш» на радио НС.
0: Да, много чего интересного у нас с собой есть. Как всегда, мы с пустыми руками не ходим. Это классная музыка, много полезной информации и, конечно же, игры с подарками. И все это для вас здесь на радио НС.
1: Ну, а также для вас идет прямая трансляция на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио НС. На нас можно посмотреть. Да. У Лимы Бимурзиной легкая смена имиджа. А я сегодня слегка яркая. Короче, мы ваш глаз сегодня тоже порадуем, не только ваши прекрасные ушки.
0: Да, заходите и будьте с нами. Ну, а мы начинаем. Всем классного дня. Погнали. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: На радио МС.

0: Крутой настрой. Шоу Беш.
1: Конечно же, крутой настрой. С нее и мы начнем. Это классная рубрика, где мы слушаем классные треки ежедневно, ну а вы за них голосуете.
2: Голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС. Не забудьте на него подписаться, потому что помимо самой песни и голосовалки, которая там появится вот буквально с минуты на минуту, будет много всего интересного.
1: Да, и сегодня будет такая, знаете, необычная песенка в эфире Радио НС, хотя она уже у нас звучала,
2: один раз.
1: В живом исполнении она была, девочки, да, мальчики. Да, да, да, да. И эта группа наша, казахстанская, наша алматинская группа, называется она Гетто Догс.
2: Здрасте, Джуниор.
1: Да, и мы будем слушать их трек под названием «Восточная ночь». Трек вышел в 2009 году в составе альбома «Город 7272».
2: Мне кажется, когда ты сказала, что мы будем слушать Гетто Догс, народ у нас такой напрёкся, потому что в последнее время песни у них такие, ну, не эфирные, мягко говоря. Очень взрослые. Но нет, у нас все будет чинно, мирно, благородно, поэтому прямо сейчас заходите в телеграм-канал и голосуйте, должна эта песня попасть в наш плейлист или нет.
1: Да, погнали слушать «Восточная ночь», Гетто Догс.
2: Давай.

0: Мы ждем с удовольствием и с нетерпением. Ребята, вряд ли они сейчас нас слушают, они, наверное, спят сейчас, но огромный вам привет. И если кто знает их, передайте им лично, пожалуйста, от нас привет, что вот по радио НС слушали ваш трек. Ну, а мы, друзья, требуем, чтобы вы зашли в наш телеграм-канал, конечно же, подписались и проголосовали за этот трек. А в конце месяца узнаем, попадет в наш плейлист или нет. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Биш», и впереди я расскажу, треки какой группы помогают в стрессовых ситуациях.
1: Ух ты,
0: вот, не пропустите.
2: Шоу «Биш». На радио МС.

0: Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. 7 часов 16 минут в Казахстане. С вами Лима Биморзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, треки какой группы помогают в стрессовой ситуации, друзья. Внимание.
1: Что там?
0: Linkin Park. Официально признали музыкой против стресса номер один. По данным нового исследования, именно их треки люди чаще всего включают, когда хотят справиться с тревогой, с напряжением, с проблемами и так далее. В топе также оказались Slipknot и Metallica, но первое место все-таки у Linkin Park. Получается, что формула простая: немного боли, немного лирики и крик Честера. Работает лучше, чем медитация и любая сессия с психологом. Теперь понятно, почему миллениалы такие стрессоустойчивые и до сих пор держатся.
1: Конечно, мы раньше все время только под Linkin Park и страдали. А еще я иногда под песню Pain, но я не буду говорить ее название, она ругательная. Ну, короче, в общем, типа, заткнись там, говорили.
0: Тоже Linkin Park?
1: Нет, группа Pain.
0: А.
1: И это тоже было прям
0: да,
1: хорошо.
0: Да, внесите, пожалуйста, в четверку свою. Получается, на первом месте у нас Linkin Park, Slipknot, Metallica и Pain. Пожалуйста.
1: Да.
0: И справляйтесь все со стрессом.
1: Погнали.
0: И Радио НС, конечно же.
2: У Лимы.
0: Ну а впереди у нас гороскоп, не пропустите.

0: 7:25 в Казахстане. На календаре 14 мая, четверг. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится через ваше настроение. Держите фокус на том, что вас заряжает.
0: Тельцы, день подталкивает выйти из привычного сценария. Именно там сейчас ваши возможности.
1: Близнецы, не удивляйтесь резким переменам в планах. Они приведут к более интересному результату.
0: Раки, сегодня полезно снизить ожидания от окружающих и сосредоточиться на себе.
1: Львы, уверенность без лишней демонстрации станет вашим главным козырем.
0: Девы, день хорошо подходит для неожиданных решений и смены привычного ритма.
1: Весы, не держитесь за то, что уже не дает результата. Освобождайте место новому.
0: Скорпионы, сегодня лучше наблюдать, чем вмешиваться. Ситуация сама покажет свои слабые места.
1: Стрельцы, энергия дня требует движения, даже спонтанного и неидеального.
0: Козероги, не пытайтесь все просчитать. Лучший вариант проявится по ходу событий.
1: Водолеи, ваш нестандартный взгляд сегодня способен перевернуть ситуацию в вашу пользу.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам не сбиться с правильного курса.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: начинается. 7 часов 30 минут в Казахстане. И самое время, друзья, записать наш WhatsApp-номер для того, чтобы прислать нам голосовое сообщение в Нихабар. 8-775-106-00-11.
1: И сегодня нам сильно захотелось с вами подкровенничать. Поэтому мы спрашиваем у вас, что вы такого, ну, за свою жизнь исполнили, что до сих пор вспоминаете со смехом, а может быть и даже со стыдом. Я, кстати, даже поняла, что я в следующем часе вам расскажу.
0: Серьезно?
1: Я тебе заранее рассказывать не буду. Офигеть вместе со всеми.
0: Хорошо. Ну что, друзья, присылайте свои голосовые, только постарайтесь, пожалуйста, до минуты сделать такое, знаете, компактненькое. Ну, 40-50 секунд.
1: Короткое чистосердечное признание, чтобы мы все дружно посмеялись, вспомнили и пошли дальше.
0: Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-00-11.
2: На радио МС.
1: Чую, жарко будет в следующем часе, но через пару минут мы уже расскажем о том, как выиграть два билетика на Рахат-фест.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И хотелось бы сейчас сказать чего-то нестандартного, но стандартного. Но, к счастью или к сожалению, у нас все стандартно. И по плану игра сейчас спою впереди.
1: Да. И мы разыгрываем два билетика на крутой фест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах. Называется этот фест «Рахат Фест».
0: И там будут классные звезды. Очень много всего интересного. Сейчас по звездам пробежимся быстренько.
1: The Queen. Будет,
0: скажу.
1: Я помню, Белучи.
0: Зиверт еще будет.
1: Зиверт будет, да?
0: Да.
1: Она будет хедлайнером.
0: Куда-то у меня список спрятался. Ну, поверьте, короче, там, в общем, будет много классных
1: нестандартная
0: людей.
1: Нестандартная тусовка, в общем, вас ожидает.
0: Крайм волшебник, кстати, еще будет. Вот. И Fly Project
1: я
0: еще будет.
1: Говорю.
0: И еще, и да, и, в общем, все-все-все на манеже классные ребята.
1: Да.
0: И вы можете выиграть у нас два билетика на это событие.
1: Да, и как раз-таки для вас впереди игра «Сейчас пою». Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас спою».
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: спою.
1: Сейчас как споем. Как выиграем два билетика на Рахат-фест, который пройдет 23 мая на Первомайских прудах в Алматы.
2: Да, давайте знакомиться с сегодняшними нашими игроками. Это Али из Павлодара. Али, доброе утро.
1: Доброе утро, Али.
3: Алло, доброе утро, я с вами.
2: Привет, привет. Отлично, что ты с нами. Также с нами Нуркельда из Астаны. Нуркельда, привет.
1: Доброе утро.
4: Привет, привет, привет. Я с предвкушением победы.
2: Привет.
1: О, вот как зашел сразу в предвкушении победы. Мы еще проверим, как ты готовился к вокальному конкурсу.
2: Да, и ребята будут петь, на самом деле, свои любимые песни по очереди. Ну, а вы, друзья, будете голосовать и решать, кому же достанутся два билетика на Рахат-фест.
1: Поэтому бегом все в телеграм-канал Радио НС. Не забудьте подписаться, еще заглянуть в трансляцию можно и нужно. Ну и что, пора начинать. Первым на рандоме у нас был Али. Али, ты готов?
3: Да, так, готов.
2: Отлично.
3: Погнали. Начинать, да?
1: Да.
3: Асутекты туған, алғаш кегі құған, ерлемін үшін, берлін бекін бұған, ақ білік күшімен, ақ найза күшімен, қорғаған бабамның үлгіп ауысынен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері. Все.
1: Молодец. Отлично. Молодец. Отлично справился с заданием, Нуркельды. Ну, теперь твоя очередь. Также после гонга. Готов?
4: Да, готов. Я готов. Я хочу спеть по песню о маме, потому что на дне будет день рождения у мамы.
2: А, супер, здорово. Сразу после гонга можешь начать.

0: ortaymaydı. Anısı bar adamдар, ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды.
1: Молодец, Нуркелді. Поздравляем твою маму с днем рождения.
2: С наступающим, не поздравляю.
1: А, это не сегодня.
2: Ты лучше, потом к нам уже вот в день рождения. Приходи в лайв-чат, и наши дорогие коллеги обязательно поздравят твою мамочку.
1: Ну, а голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Скорее заходите и подписывайтесь, потому что именно вы, друзья, решаете, кому достанутся 2 билетика на Рахат Фест.
2: Ну и вы, ребятки, тоже далеко не уходите, потому что вместе с вами скоро будем подводить итоги.

0: пою.
1: Тестостероновое утро получается.
2: Получается.
1: Два участника,
2: да?
1: Мужчины и еще и тестостерон.
2: Ой, блин, они такие классные, если честно. Так давно я их не видела. Андрей, Валерий, вы, конечно, стопудово с утра пораньше слушаете утреннее шоу «Беш» на радио НС, поэтому давайте приезжайте уже, Алматушка по вам соскучилась.
1: Да, и у нас очень много вокалистов, которых можно послушать на радио НС. Вот, допустим, Али из Павлодара и Нуркельда из Астаны.
2: Ребята, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро еще раз.
1: Активненько за вас голосуем прямо сейчас в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, заходите, подписывайтесь и проголосуйте, потому что нужно будет узнавать, кому из ребят достанутся два билетика на Рахат Фест.
2: А он пройдет 23 мая в Алматы на Первомайских прудах.
1: Все время не потянули.
2: Не знаем, да, что больше рассказывать, поэтому давайте останавливать голосование.
1: Давай.
2: Так, голосующих сегодня было ни много ни мало, а 163 человека. Угу. И со счетом 13-87 побеждает Нуркельда из Астаны.
1: Нуркельда,
2: браво, мы тебя поздравляем. Тебе придется лететь в Алматушку. У нас уже будет тепло и жарко к этому времени. Это все уже буквально-то на следующей неделе, девочки и мальчики. Поэтому давай пакуй потихонечку чемоданы, мы тебя будем ждать.
1: Ну, а Али, ты не расстраивайся. Али, дорогой, пиши еще и играй в наших других играх. Договорились?
3: Хорошо.
1: Отлично. Хорошего дня вам желаем. За эфиром Нуркельда расскажем, как он заберет свои два билетика. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Разные мысли. Кота будет легче приучить к лотку, если сделать лоток в виде тапка. Жернова.
4: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019530003E00981118 от 29 ноября 2018 года.
6: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
0: НС радиосында Жарнама. 350 алпыс 00.

0: Қамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, впереди у нас 2 часа эфирного времени, много всего интересного. И расскажу вам, с одной стороны, веселую скоро историю, но с другой стороны, она такая, ну, немножечко кринжовая. И все это про тракториста из Астаны.
2: Интересно. А также в этом часе, друзья, послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рамках рубрики «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну, а тема сегодняшнего эфира звучит так. Что вы такого исполнили, прям такого эдакого, что до сих пор вспоминаете со смехом, либо же со стыдом?
3: Да, и в этом часе я тоже поделюсь своей историей.
2: Ага.
3: Ну, а еще в этом часе мы поделимся 20 литрами бензина в игре «Питстоп». Не пропустите.
2: Да, ну а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 85 тысяч тенге.
3: Прекрасно. Ну и не забывайте о том, что есть у нас прямая трансляция и радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
0: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: факту наступил новый день, а по ощущениям наступил он на меня. Шоу «Кэш» на радио НС.
1: Все мы изначально

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается.
1: Так.
0: И, значит, что тут приключилось давеча в Астане? Значит, нетрезвый тракторист удирал от полиции по пешеходным зонам в центре Астаны.
1: Шалон.
0: И он не просто удирал. Он удирал на спецтехнике синего цвета, пытался скрыться от патрульных машин, двигаясь по тротуарам. И это видео стремительно распространилось в нашем Казнете.
1: Так.
0: Как сообщили в департаменте полиции Астаны, нарушитель не только проигнорировал требования об остановке, но и находился в состоянии опьянения, что вызвало прямую угрозу жизни для случайных прохожих. Это вот как раз-таки то, почему эта история грустная. А водитель привлечен к ответственности. В общем, его лишили права управления транспортных средств на 7 лет, закрыли на 18 суток, но, блин, ребят, вы меня, конечно, простите, представляете, как весело синий трактор сваливал от патрульных машин.
1: В его глазах это выглядело круто. Я думаю, что он хотел впечатлить именно ребят, фанатов песни «Синий трактор».
0: Он ехал и пел просто «По полям, синий трактор».
2: На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 14 мая 2026 год. Четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня? Конечно же, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Четверг, 14 мая. Активный день, но много критичной энергии. Луна в знаке Овен. Благоприятное время для быстрых и решительных действий. Время, когда нужно, необходимо проявить активность. Но возможны конфликты, вспышки и опрометчивые решения. Проявите осторожность за рулем. Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие вашей физической энергии. То есть выхлоп будет хороший. Я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну, а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы спросили у вас, что вы такого когда-либо исполнили, за что до сих пор стыдно или, может быть, просто очень-очень смешно.
0: Так.
3: Обещала рассказать свою историю. Не знаю, ну, мне кажется, я по жизни много чего такого исполняла, но вспомнилась именно эта история. На ней я и остановилась. И, как и обещала, Лим Бимурзиной до этого ничего не рассказывала. Она сидит вот в предвкушении.
0: Кушаю.
3: Я тебе, говорит, побольше времени оставила, чтобы ты могла полноценно рассказать. Так вот, короче, было мне лет 18-19, наверное, был у меня молодой человек, с которым мы жили вместе. И как-то я поехала на свадьбу друга, мой был на работе, и уж не помню там, то ли он не успевал, то ли что. Ну, короче, в общем, мы весело гуляли, отдыхали, все это там со всеми сопровождающими. Ну, и он позвонил, в общем, что-то мы с ним поругались. А я настолько сильно на него обиделась в этот момент, что взяла с собой самого такого коренастого товарища с этой свадьбы, приехала на такси домой.
0: На разборке?
3: И поменяла замки в квартире.
0: Да.
3: И мы уехали дальше на свадьбу.
0: Какая прелесть. Слушай, девочки, берите на заметку.
3: Когда приехал мой, я думала, он меня убьет.

0: 8:23
1: в Казахстане. Ну а мы прямо сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Продолжайте их присылать по номеру 775-106-0011.
2: Сегодня мы говорим
1: о кринже.
2: Да, о том, что мы такого исполнили, за что до сих пор может быть стыдно, а может быть просто смешно. И как сказала Лима, вот это ты, говорит, выдала, конечно, это было не просто смело. Ну, продолжение.
1: Это было очень смело.
2: Да, продолжение этой фразы все знают в оригинале.
1: Да, ну и прямо сейчас давайте послушаем, что у наших радиослушателей было такого эдакого.
2: Давай.
3: Привет, радио нас, привет, Шабеш, привет, девчонки, как
1: привет.
3: Всегда прекрасно выглядите.
1: Спасибо большое.
3: А я такое сейчас вспомнил, спасибо вам большое.
2: Че?
3: Я такое исполнил на своем первом свидании. Я пришел весь такой красивый, с букетом цветов, она стояла, меня ждала. И я взял тупо, развернулся и убежал. Мне до сих пор стыдно. Ё-моё, вот это вы мне напомнили.
1: Вот это да, интересно, да. Почему?
2: Зачем? Она его догнала потом и этим букетом.
1: И мы живем вместе 20 лет.
2: Да, да, да. Счастливая семья.
1: Да, идем дальше.
4: Доброе утро, любимая радио, доброе утро, страна. Всем отличного дня и прекрасного настроения.
1: А ну-ка.
4: А я помню, в детстве взяла, тетя сказала. Глаза закрой, рот открой и засунула ей муху.
2: Ну хорошо, хоть мертвую.

0: нет, мне так теперь стыдно. Все, пока-пока.
1: А прикинь, она бы шевелилась, там такая...
2: Мертвый белок получается. Отлично, идем дальше.
3: Здравствуйте, Радио НН, здравствуйте, Рома.
1: Привет.
3: У меня есть подруга, у нее папа кореец.
1: Так.
3: У нее фамилия Ким.
1: Будь здорова.
3: Когда мы всем классом пошли на день рождения друга, она тоже пошла.
1: Логично,
3: своим папой.
1: Весело.
3: Когда они зашли, я говорю, понятно, почему у тебя фамилия Ким. У тебя папа на корейце так похож.
1: Так.
3: Мне сейчас очень стыдно за это, я не могу.
2: Ты ж моя хорошая.
1: Деточка, поверь двум взрослым теткам. В твоей жизни будет еще столько кринжа, что скоро тебе за это уже точно не будет.
2: Скоро это все забудется, да. Идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС.
1: Привет,
4: Лима,
1: доброе утро.
4: Ксюша. В общем, история такая, тоже бурная молодость, студенческое время. Сидели как-то в клубе, еще на трезвую было.
1: Так.
4: Вызывают на батл. Игра называлась «Рулетка».
1: Так.
4: То есть с ними,
1: интересно.
4: С друзьями мне было скучно, не пил.
1: Надо
4: подчеркнуть. В общем, вызвался на батл. Подняли нас на барную стойку, и тогда я понял суть игры «Рулетки».
1: Так.
4: Мы стрелялись вещами. В конце остались в одних трусах. Весь клуб ждал. Кто из нас осмелится снять трусы? Я, соответственно, не осмелился.
1: Эх.
4: И это все ради 20%.
1: Подожди, не осмелился?
4: Сделал бы я сейчас такое? Да никогда.
1: А что, до трусов слабо, что
2: ну,
1: ли?
2: Ну, хотя бы 30%, дорогая. 20%. Фу, сейчас. Но самое главное, тогда не было соцсетей. И все это ни у кого в
1: памяти. И все это мы сейчас посмотреть не можем.
2: Да. Ну и последнее к этому часу.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы. Мои друзья часто вспоминают, как я провел для друзей юбилей.
1: Ага.
5: Был тамадой в Боровом. Да? И ну, все сказали, что я неплохо справился с этой ролью. Угу. Это был мой первый опыт. После этого, конечно же, были и другие.
1: Ну.
5: В целом, вот за это я могу гордиться. А за что стыдно? Сейчас я прям скажу, бегу волосы назад. Да никто вам не скажет.
2: Мадьяр, видео!
5: Всем удачного дня,
2: пока-пока.
1: Видео, да, ты можешь ничего не говорить,
2: волосы,
1: ты просто видео скидывай.
2: Кружочек.
1: Он всегда так говорит, как будто у него шевелюра типа а-ля длиннее,
2: не, ну,
1: чем
2: а
1: у нас.
2: Может. Может. Покажи, Мадьяр, покажи свои волосы
1: требуем,
2: назад.
1: Короче.
2: Ну а мы ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Продолжим в следующем часе слушать ваши голосовые.
6: Эй, Бауров, не хавар!
7: Нехабар, родной.
6: А ты
7: живешь,
6: нехабар.
1: Ну и, конечно, никуда не расходимся. Скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Продолжается утреннее шоу «Беш» на радио НС. Да. Впереди у нас игра «Пит-стоп», в которой мы хотим разыграть 20 литров бензина.
1: Да, и нам нужны два участника, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, и в заявке обязательно напишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Беш». На радио НС.
3: Разные мысли. Естественный отбор – это когда отбирают все. И это естественно.

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билет терсходим тиком сайтында. Байланыс номера 8777-213-88-88. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: Без 29 в Казахстане. В это время традиционно мы играем в игру «Пит-стоп» и отдаем кому-то 20 литров бензина.
3: Да, давайте знакомиться с сегодняшними игроками. Это Камиль из Алматы. Камиль, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Камиль.
4: Здравствуйте.
3: Привет, привет. И Алмаз из Кунаева. Алмаз, привет.
2: Доброе утро, Алмаз.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мальчишки сегодня на связи у нас.
2: Отлично. И у нас, мальчишки, тут созрел такой коротенечкий блиц-вопрос. Скажите, пожалуйста, нам с Лимой Бимурзиной, вот вы когда на заправку заезжаете, что всегда покупаете, кроме бензина?
5: Ну, иногда напитки.
2: Так, напитки, а еще?
4: Мороженое.
3: Правильно.
2: Но мы без мороженого, поэтому нам надо начинать игру.
3: Да, и покупать бензин вам тоже не надо. Отвечать нужно будет на наши вопросики. Вопросы числовые. Ваша задача правильно, либо ближе к правильному ответить на вопрос. Но победитель в конце заберет бесплатно 20 литров бензина. Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Так уж вышло, ребят, что сегодня с утра пораньше мы с Лимой Бимурзиной открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать из Алматы в Семей. Угу. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Камиль, как ты думаешь?
4: 900.
2: 900. Ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 1100.
2: 1100. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Хорошо, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый билет на самолет из Алматы в Семей? Алмаз, как ты думаешь?
5: Ну, 1008.
3: 8000. Твой ответ принят. Камиль?
4: 15.
3: 15. Отлично, ответы приняты, мы идем дальше.
2: Ну вот мы уже и в Семске. Мы добрались любыми путями до туда. И, конечно, в первую очередь нужно включить радио НС. Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Семей? Камиль, как ты думаешь?
4: 103.
2: 103. Ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 102,5.
2: 102,5. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики, чтобы доехать из Алматы до Семей, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1130 километров. И здесь ближе оказался Алмаз, и он заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя, Алмаз. Второй вопрос.
5: Спасибо.
3: У нас звучал так. Самый дешевый билет на самолет. Интересно, сколько же он стоит из Алматы в Семей? Правильный ответ – 28 889 тенге. Здесь у нас был ближе Камиль.
2: 1-1 получается.
3: Наша любименькая.
2: Конечно. И, ребят, я вам очень рекомендую, открывайте свои авиакомпании, летайте с Алматы в Семей по тем ценам, которые вы нам назвали. Люди, народ Казахстана будет счастлив однозначно.
3: Так каждый день как на работу будем летать.
2: Легко вообще. Да. В Семске много классных людей, поэтому будем туда гонять.
3: Да.
2: Ну, а по поводу того, на какой волне вещает радио НС в Семей, правильный ответ 102,8.
3: Вау.
2: И здесь на один буквально балл ближе оказался Камиль. И со счетом 2-1. Бензин достается именно ему.
3: Поздравляем тебя, Камиль. Браво.
4: Спасибо вам. Спасибо.
3: Тебе осталось только теперь напитки докупить, и все, будешь с полным баком, можно сказать, ехать на работу.
2: Алмаз, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся. Ты живешь в Кунаеве, у вас там классная погода.
3: Тебе уже повезло.
2: Тебе уже повезло. Летом тебе никуда далеко ездить не надо, в отличие от нас, от алматинцев, знаете ли. На этом бензинчик и сэкономишь, хорошо?
5: Все отлично,
3: хорошего,
5: спасибо.
3: Хорошего дня вам желаем. Камиль, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп шоу «Беш» на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тасбақалардың кейбір түрлері 10 сағатқа дейін оттегісіз жүре алады.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Аскона сізді үйдек теді. Сатып алуға 20 000 тенгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-те.
5: Давай, ребята!
6: 6 июня. АСП-арена. Группировка Ленинград. Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер Радио НС.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Рубрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Девять часов две минуты в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Часочек мы побудем еще вместе. Впереди у нас много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите о каком-нибудь своем курьезном случае, за который вам сейчас либо стыдно, либо весело. Вот.
4: Да. Очень, очень интересно, конечно. Давайте вытаскивайте свои признания. Mm-hmm. Ну и, конечно, в этом часе мы еще вновь попытаемся взломать банкомат. В банкомате скопилось уже 85 тысяч тенге. Заберите их, пожалуйста.
3: Да. Ну пожалуйста. И не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Машем вам и продолжаем. Нет еще, по-моему.
4: Давай поцелуемся.
3: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш». На радио МС.

0: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Да. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 14 мая, четверг.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится через ваше настроение. Держите фокус на том, что вас заряжает.
0: Тельцы, день подталкивает выйти из привычного сценария. Именно там сейчас ваши возможности.
1: Близнецы, не удивляйтесь резким переменам в планах. Они приведут к более интересному результату.
0: Раки, сегодня полезно снизить ожидания от окружающих и сосредоточиться на себе.
1: Львы, уверенность без лишней демонстрации станет вашим главным козырем.
0: Девы, день хорошо подходит для неожиданных решений и смены привычного ритма.
1: Весы, не держитесь за то, что уже не дает результата. Освобождайте место новому.
0: Скорпионы, сегодня лучше наблюдать, чем вмешиваться. Ситуация сама покажет свои слабые места.
1: Стрельцы, энергия дня требует движения, даже спонтанного и даже не идеального.
0: Козероги, не пытайтесь все просчитать. Лучший вариант проявится по ходу событий.
1: Водолей, ваш нестандартный взгляд сегодня способен перевернуть ситуацию в вашу пользу.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам не сбиться с правильного курса.
2: На радио МС.

0: Друзья, у нас впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И рассказывайте, что вы такого исполняли, за что вам, может быть, до сих пор стыдно, а может быть и смешно. И я жду очереди Левы Бимориной.
0: У меня просто такая стыдная история. Ну, в детстве мне было очень стыдно. В общем, мне было лет 5. Мне, значит, купили белую майку с трусами. А трусы такие, знаете, как шорты. Белая майка с красными ягодками. Такая красивая. Я пошла в этом костюмчике гулять и сделала случайно свои вот эти вот человеческие как это назвать?
1: Дела.
0: По-маленькому. Буквально не снимая нижнего белья. Так. И мне было страшно возвращаться домой в этом белье.
1: Что наругают, уже, да?
0: Да, что наругают. А то, что я пришла домой без белья, это, видимо, никого не должно было вообще смущать. Я закопала это все

0: лет буду сидеть на радио и рассказывать о том, как я краснела 14 мая 2026 года. Вот. И вы тоже.
1: Вообще не стыдно, но очень смешно. Присылайте свои сообщения.
0: Присылайте по номеру 775-106-2011. Впереди Нехабар.
2: На радио МС. Разные мысли. Ум – это единственное богатство, которое не передается по наследству. Жернова.
3: Олы басын тастап кеткен анасына өштесі бөсе. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
2: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: А ты же видишь, не хабар.
1: Не хабар.
2: Ну что, продолжаем позориться.
3: Веселиться, мальчики, девочки, веселимся.
2: Да, самое главное, что мы можем повеселиться, вспоминая эти моменты из жизни. Погнали, первое голосовое к этому часу.
4: Доброе утро, Радио НС. А я, представляете, когда мне первый раз признались в любви, мальчик, ну, это мне было где-то лет, ну, 7-8, может быть, 6.
3: Может,
4: не
3: 10,
4: знаю,
3: может,
4: я его 2. Отхлестала скакалкой.
3: Ого.
4: И он потом пришел домой и жаловался своим родителям.
2: Ну, конечно.
4: Вот мне до сих пор об этом вспоминать стыдно просто.
3: Угу. Мне кажется, что стыдно, это когда из-за тебя, из-за вот этой скакалки, человек любит теперь, чтобы его били. Вот это стыдно. А тогда это было нормально.
2: Да, уточните у него, как у него обстоят дела сейчас. Идем дальше.
5: Доброе утро, НС.
2: Привет.
5: Мне стыдно за свой поступок на свидании. До сих пор уже... 15 лет прошло.
2: Так.
5: Я прочитал лайфхак, как поцеловать девушку в кинотеатре. Mm-hmm. Нужно во время фильма подозвать ее, как будто ты хочешь сказать ей что-то на ушко.
3: Да,
5: когда
3: да.
5: она приблизится, ты ее целуешь. И это так романтично. И это звучало и показалось мне романтично.

0: Ага,
1: а по факту
0: пошло не
1: это
0: так?
1: получилось так высокомерно, как будто я ее подозвал, чтобы поцеловать. Блин, надеюсь, у девушки не было, не произошла травма. Извиняюсь.
0: Ну, судя по всему, с девушкой он больше в кино с этой не ходил, раз он не в курсе, произошла травма или нет.
2: Идем дальше.
3: Доброе утро, девчонки.
0: Доброе утро, Паша.
3: Стыдно и весело, это когда ранней весной мы в детстве купались там, где не положено. Весело, потому что купались, а стыдно, потому что без трусов.
2: Зато сейчас такие пляжи, ох, как посещаемые, да.
0: Я, кстати, ни разу так не купалась. Я вообще никогда в жизни.
2: Надо попробовать, идем дальше.
4: У меня есть одна история, как я синий домой возвращался, но там минут на пять, наверное, рассказывать. Поэтому... не расскажу.
2: Молодец, правильно сделал Талгат.
0: Нет, Талгат может отправить, мы сами просто послушаем, в эфир не пустим. Но мне интересно теперь, что он там на 5 минут
2: отправляет Талгат, мы сами почитаем, да. Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС.
0: Привет.
5: Всем привет. Расскажу про случай, который приключился со мной, когда я учился. Заменю фамилии, чтобы никто себя не узнал. Случай такой. У нас в учебном заведении, где я учился, был цокольный этаж, и там проходили наши занятия.
0: Одногруппник мой, что ли?
5: Вот в один день заходит... мы пришли на пару, все как положено, заходит наш куратор и говорит, что здесь пары не будет. Возьмите свои вещи и переезжайте в другую аудиторию. И говорит, что вещи учителя тоже надо взять. Допустим, учительницы фамилия Кукушкина.
0: Да,
5: говорит, и куратор говорит, возьмите вещи Кукушкиной. А я, стоя спиной к выходу, говорю, а можно я Кукушкину возьму? Думал, никто не услышит. А учительница, которая Кукушкина, стояла сзади и смотрела в этот момент на меня. Хотел провалиться, но вышло смешно, все посмеялись, все окей.
0: Ну, судя по всему, Кукушкина-то была ничего такая, как в песне «Фактора 2 красавица», да? В итоге, расскажите нам, интересно, она...
2: взяли ли вы?
0: Да, дала взять себя с собой вместо вещей.
2: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Казахстан. Здравствуй, Дима. Здравствуй, Ксения.
0: Привет.
6: В общем, такая история. В летнее время... Ну, это было, правда, давно. Мы с коллегами по работе решили делать шашлыки и поехали в сторону Алмарасана.
0: Ну, так, алматинский.
6: Вот. И теперь, ну, обычно выпивали шашлычки, кушали и так далее и тому подобное. И теперь, как, приехав в горы и не окунуться в речке, в горной воде.
0: Ну, правильно, да.
6: Вот. И пошел я, в общем...
0: Окунуться.
6: А там течение очень было такое сильное на тот момент.
0: Так.
6: В общем, лег я в эту речку на вытянутых руках, держусь за камни, чтобы меня течением не унесло. И тут, как назло, все наши сотрудники, сотрудницы подошли рядом посмотреть, выдержу ли я или нет холодной воды.
0: И?
6: В общем, уже лежу и держусь за камни, чтобы меня не унесло.
0: Так.
6: И тут уносят мои трусы.
0: И уносят меня.
6: Вот так
0: и уносят меня.
2: Прекрасная история.
0: Там что-то какую-то даль.
2: Вдаль. Идем дальше.
7: Решил познакомиться с девушкой как-то.
0: Ага.
7: И сел в лужу.
0: Че это?
7: Она мне говорит, ты же братишка друга моего мужа.
0: Ну, кизяк, конечно, ничего не скажешь.
2: Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
0: Доброе утро.
8: По поводу темы сегодняшней, у меня с некоторых пор у меня проблем со слухом. Допустим, в подъезде там микрофон, когда говорят. Там, ну, в отдельных случаях, да, я не разбираю речь, не понимаю.
0: Я
8: был такой случай, мы с мужем приехали по работе к нашим знакомым, ну, то есть мужа знакомые. Я с ними, ну, то есть так вот, чтобы лично не знакомилась, так, там, привет, как зовут, ну, знаю, что это там Андрей, это Свет, там, ну, вот.
0: Так.
8: И, в общем, мы к ним приехали. Он спустился нас поднять на лифте, потому что у них платный лифт. Мы зашли в лифт. И я понимаю, он мне что-то говорит, и я не понимаю, что он говорит, переспросить неудобно. И я такая думаю, ну, в себе представляю, что он может спросить, да, как дела? Я такая говорю, нормально. И стою дальше, смотрю, у них что-то с лицами не то, я мужу говорю, что не так? Он говорит, тебя спросили, как зовут? Я говорю, нормально. Мне так стало вообще неловко. Не знаю, сколько лет уже прошло. Мне до сих пор, я как вспомню, и смешно. Ну, в общем, вот такие вот. Бывают ситуации. Всем хорошего дня, классная хорошего настроения. История.
0: Дорогая, ты в следующий раз отвечай лучше всех. И даже если спросят, да, как тебя зовут, а ты лучше всех, ну пусть думают лучше, что у тебя самооценка просто вообще в небушке.
2: Классные истории. Ребята, спасибо всем за участие в сегодняшнем Нихабаре. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Вечно» Радио НС. Доброе утро.
0: Доброе утро.
9: Нихабар.
2: Ну а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 85 тысяч тенге.

0: Друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И впереди наша любимая игра, которая называется «Большой куш». В ней мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате при этом есть денежки. 85 тысяч тенге вас ждут.
0: Да, поэтому пишите свои заявки, попадите в наш рандом, поучаствуйте в игре и попробуйте взломать наш банкомат и забрать содержимое. Пишите по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: активирован.
1: Ну что, друзья, 9:40. В Казахстане самое время поиграть в нашу игру «Большой куш» и попытаться взломать банкомат. В банкомате целых 85 тысяч тенге.
2: И сегодня на них претендует Гульзат из Алматы. Гульзат, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мы тебя плохо слышим. У тебя, видимо, включена громкая связь. Отключи ее, пожалуйста.
3: Нет, нет.
2: Вот теперь
3: нет, не включена.
1: Хорошо. Вот это другое дело. Гульзат, смотри, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача на каждый вопрос ответить в течение 2 секунд, не замедляясь. И, конечно же, взломать наш банкомат. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Ну что, начинаем взлом банкомата, и сегодня вопросы не будут привязаны к праздникам. Мы немного поговорим об интересных фактах мира. Гульзат, скажи, пожалуйста, какой гимн считается самым длинным в мире? Варианты ответов. В Греции, Италии или Бразилии, как ты думаешь? Гульзат.
3: Греция.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Второй вопрос для тех, кто думает провести интересно свой отпуск и не знает, куда полететь. Вот, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Гульзат, сколько длится самый короткий авиарейс в мире? Варианты ответов. Первое – 57 секунд. Второе – 10 секунд. И третье – 30 секунд.
2: Гульзат, нам нужен ответ.
3: Вопрос. Сколько было?
1: 57 секунд, 10 секунд и 30 секунд.
3: 57 секунд.
1: Угу. Цифра номер 1 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну, а третий вопрос мы решили вообще взять с потолка. Гульзат, я как человек много где работающий, постоянно имею разрывающийся телефон.
1: О, да.
2: Вот сейчас мы с Лимой Бимурзиной открывали мой телефон и увидели огромное количество непрочитанных чатов в архиве. Вот, кстати, их добавилось на данный момент.
1: Так.
2: Гульзат, скажи, пожалуйста, сколько непрочитанных чатов сейчас у меня в личном WhatsApp? Варианты ответов. 27, 13 или 15, как ты думаешь?
1: Гульзат.
3: 15 пусть будет.
2: Сколько?
3: 15 пусть будет.
2: 15. Цифра номер 3 принята. И код с Гульзат из Алматы сегодня получился 1-1-3.
1: В нашем банкомате 85 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет. Давай разбираться.
2: Да, давайте разбираться. В первом вопросе Гульзат ответила правильно, потому что национальный гимн Греции состоит из 158 куплетов и занесен в книгу рекордов Гиннесса. Но обычно исполняет только первые 2.
1: Во втором вопросе тоже Гульзат ответила верно. Да, этот перелет проходит в Шотландии, которая является частью Великобритании. Речь идет о рейсе между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. И длится он меньше минуты, всего лишь 57 секунд.
2: Ну и в третьем вопросе, как ты правильно поняла, ты ошиблась. На данный момент в моем архиве 13 непрочитанных сообщений, 13 чатов, точнее, не открытых. Я показываю их в трансляцию, не знаю, может быть, кому-то будет видно. И вот чуточку ты...
1: Гульзат, к сожалению, активно уже ведет беседу со своими коллегами, да, судя по всему.
2: Главное, чтобы не с чатом GPT, потому что она завтракала.
1: Да. Ну что, своим проигрышем Гульзат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 90 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: Ну что, друзья, 9 часов 47 минут в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами уже пора прощаться. Но опять-таки ненадолго. Завтра в 7 часов утра мы вас всех ждем.
1: И в завершении нашего эфира, знаешь, что мне сегодня захотелось людям сказать? Такой посыл отправить.
0: Давай.
1: Знаете, пожалуйста, что все вокруг взаимно.
0: Точно, это точно. Что тут можно добавить? Да ничего особенного. Друзья, хорошего дня вам желаем. Классно всем провести рабочий день. Ну а мы с вами прощаемся завтра в 7 часов утра. Еще раз напомню, что были здесь на Радио НС.
1: Ну а сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Разные мысли. Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают. Жарнама.
1: Олупасын тастап кеткен ана

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең үлкен балауша Бахрейнде жасалған. Оның салмағы 3 тонна және биіктігі 73 метр болатын.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
6: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Безумная любовь прекрасно лечится проживанием под одной крышей. Реклама.
1: Мамрая, ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат фест-фестивалі.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Разные мысли. Опыт – это учитель, который очень дорого берет за свои уроки. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: С четвергом, дамы и господа, поздравляю всех тех, кто свои приемники традиционно настроил на волну любимой радиостанции. Меня зовут Александр Шмигалев, 15:01, и это программа Лайв-чат. Здесь можно передать ваш привет, ваше поздравление или признаться на всю страну в любви и в своих чувствах. А в общем-то, что мы здесь делаем? Просто делимся, конечно же, положительными эмоциями. Поэтому прямо сейчас из любой точки нашей большой страны на наш WhatsApp вы можете написать свое приветствие коллегам, друзьям, знакомым, близким, ну или просто людям, которые вас окружают прямо сейчас. 775-1060-011 через пару-тройку минут буду читать ваши первые сообщения. Дерзайте, дамы и господа.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, ваши первые приветствия уже у нас здесь, друзья мои, оказались. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Скажите, что я безумно его люблю и жду скорее домой с женой. Совсем скоро приеду к тебе. Жди меня, береги себя. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Передаю привет мужу Эльдару. Булочка моя, должны зайти к тебе в гости сегодня. Очень сильно скучаю по тебе, моя жизнь. Я очень жду нашей встречи и верю, что совсем скоро могу снова посмотреть тебе в глаза и сказать, как сильно тебя люблю, от Миланы. Сообщение. Так, здравствуйте. Хотим передать салам алейкум нашему брату Александру с Денисовки. От пацанов Коляна, Диаса и Руслана пришло это сообщение. Замечательно. Так, что еще? Здравствуйте, лучший Радио НС, лучший кот на свете. Помни всегда, что ты не просто любимый человек. Ты моя душа. Ты часть моего сердечка. Ты, в общем, мое все. Люблю тебя безгранично. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Тебя написали вы. Здорово. А добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Александру. Мы с доченькой тебя очень любим и скучаем. Ты у нас сильный, а Ринка уже переворачивается в обе стороны. Думаю о тебе постоянно, Анжела. Написала. Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Асхату. Здесь даже строчки такие. Скучаю тихо, но очень сильно. Тебя мне, правда, не хватает. И каждый вечер мое сердце лишь о тебе одном мечтает. Ты только верь, все будет хорошо. Все трудности когда-нибудь растают. А я, как прежде, жду тебя и крепко мысленно обнимаю. Твоя Жанка написала это сообщение. Передали. Здравствуйте, дорогое радио, дорогой муж Биг Балат. Хочу передать тебе привет и сказать самое главное, я тебя очень люблю. Пусть у тебя сегодня будет отличное настроение. Думаю, тебя ждет всегда любовь, уют и мои объятия, твоя осель. Ну, прекрасно же, согласитесь, получать такие потрясающие слова посредством радио. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. Заседание перенесли. 26 числа мы тебя любим от мамы. Так, добрый день. Хочу передать ассалам алейкум своему брату Ляшенко Александру от Темера. Пришло это сообщение. Тимирлан, передали с большим удовольствием. Вам тоже хорошего дня и настроения. Добрый день, любимое радио. Катерина шлет теплый привет для милого и любимого Макса. Пусть заботы и крутят голову. Хотелось бы держать тебя за руку и строить планы на двоих. У нас все обязательно будет хорошо, потому что мы верим друг другу. И помни, моя душа, целую твою душу всегда. Обнимаю тебя, мое солнышко, крепко-крепко и целую нежно-нежно, написали вы. Вот так, друзья. Пришло время делать первую музыкальную паузу, а затем продолжу озвучивать ваши приветы. Номер WhatsApp ловите.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.
1: Продолжаем, друзья мои, передавать ваши приветы. Продолжаем здесь озвучивать их. Все то, что приходит нам в программу LiveChat. Давайте посмотрим, что же к этой минутке у нас уже накопилось. А приветов ваших очень много у нас. Так, здравствуйте, любимая радиостанция. Хочу передать пламенный привет. Так, кому же? Ага, вот. Добрый день, Александр. Передайте, пожалуйста, большой сердечный привет нашему любимому брату Чингису. Дорогой брат Чаконя, этот привет летит тебе от нашей любимой мамы, сестренки Наргиз, а также Али и Ибрагима. Хотим сообщить тебе радостные новости. Наргиз приедет уже 18 мая. А еще мы отправили тебе небольшой презент. Денежный подарок. Пусть это будет приятным знаком нашей любви, заботы и внимания. Мы очень тебя любим и ценим. С нетерпением ждем встречи. С огромной любовью и теплом мама, сестренка Наргиз, Али и Ибрагим подписались под этим сообщением. Так, дальше. Добрый день, Радио НС, с огромной благодарностью, уважением всегда обращаемся к вашей душевной передаче. Для многих это единственная возможность передать близкому человеку теплые слова любви и пожелания скорой встречи. Пусть у всех, кто ждет, все сложится правильно, как можно благоприятнее, и вы обнимете своих близких. Спасибо. Привет внуку Максат. Солнышко, любим, ждем, крепко обнимаем. От Апашки пришло это сообщение. Здорово. Передаю привет мужу Константину. Жанам, я когда слышу твой грустный голос, сердце разрывается на части. Не могу ничем помочь, но могла сделать все. Только молюсь, что могла, сделала все. Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо, и жду тебя. Береги себя. Твоя Айнаш написала это сообщение. Так, добрый день, Радио НС. Хочу передать привет Амирхан и сказать, чтобы бросил свой телефон, не отвлекался. Давай быстрее посадим уже картошку. Твоя мама, Шинар. Вот лично я пожелаю вам, чтобы день для вас, вы знаете, не просто успешно шел, а как-то невероятно великолепно. Чтобы картошку посадили, все это делали под любимую музыку. Ну и, конечно же, вам большой привет. Хочу передать привет, это уже следующий, коллегам, которые сейчас на субботнике. Олесе Сайранкуль Байжановне, Асем Мухтаровне, Мухтарбаевне, Татьяне Викторовне, Андрею Владимировичу. Спасибо, радио, за крутое настроение. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, что называется, ваш привет передаем. Вот так быстро пролетели еще парочку минут. Прерываемся на музыкальную паузу, затем почитаю. WhatsApp ловите.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайв-чат. Лайв-чат. Отправь плавенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: 15:25. Друзья мои, передаем ваши приветы. И вот что уже к нам сюда прилетело. 775-1060-011. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Власову Артему. Помни, сынок, ты пройдешь немало дорог, но я очень хочу, чтобы ты никогда не забывал дорогу домой, где я тебя всегда буду ждать. Соответственно, от мамы пришло это сообщение. Здравствуйте, Александр. Приветствую, любимое Радио НС. Максату по-летнему солнечный и по-домашнему уютный привет от семьи. Мой родной, сейчас очень непросто и даже тяжело, но я уверена, что у тебя хватит сил пройти через все. Трудные времена не длятся вечно, а сильные люди постоянно. Твоей силой и твоим мужеством мы гордимся, сынок. Мы обязательно справимся и переживем все это. Потому что нам нужен... ты нам нужен и очень дорог. Мы любим тебя и ждем домой, чтобы обнять. Пока мы в разлуке, я обнимаю тебя по радиоволнам и целую твою любимую макушку. Мое солнышко, написали вы. Передали. Так, добрый день, Радио НС. Огромный привет мужу, любимому папочке Мамедову Саиду. Желаем тебе хорошего дня и настроения. Крепко обнимаем, любим, целуем, твоя семья и принцесса Златана. Подписались под сообщением. Так, здравствуйте, дорогой Радио НС. Хочу передать своему дорогому человеку золото мое серебряное. Ух ты. Как у тебя дела? Не переживай, все еще впереди, написали вы. Ну, правильно. Поддержка, как никогда, важна, особенно в четверг. Добрый день, хочу передать тебе салам алейкум своему братишке Александру Ляшенко от Кусаинова Ержана. Не падай духом, все будет хорошо, написали вы. Хорошо, туда же отправляется. Огромный привет лучшему другу Александру. Брат, ждем, скучаем. Встреча не за горами. Егор Шерер подписался под данным приветствием. Так, что у нас еще имеется? Здравствуйте, передаю привет Валерию Доспаеву. От Фары пришло это сообщение. Краткость, как говорится, сестра таланта, но в любом случае, с большим удовольствием, конечно же, мы Валерию Доспаеву передали привет. Так, добрый день, Радио НС, передаю привет мужу Валерию. Я дома до обеда все успела. Гуляем с Лерой на улице. Лера бегает по двору. Взяли граблики, работает, помогает бабушке из Могулова. Подарили ей бассейн. Ух ты. Сегодня забрали, скоро будет плавать. Передаем тебе привет от мамы с папой, привет от Ксюхи. Ну и, конечно же, скучаем без тебя, обнимаем, любим и целуем. Твоя жена подписалась под сообщением. В 15:27, друзья мои, прервемся еще разочек на музыкальную паузу, затем почитаю.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Действительно, друзья мои, вы на волне лучшей радиостанции НС. Здесь программа Live-чат в самом разгаре в 15:37 и даже с половинкой. Передаем ваши приветы, пожелания. Вот если хотите кому-то улучшить этот день, чтобы человек улыбнулся, передавайте ваш привет на 775-1060-011. Добрый день, передайте привет Рамилю от Наргиз. Я приеду на следующей неделе. Терпение тебе, и все будет хорошо. Ты сильный, я в тебя верю, написали вы. Здорово. А вот следующий привет отправляется девочкам столовой ПК имени Кирова. Берегите ручки. Заботиться обо всех Анастасия. Анастасия, передали? Что вам пожелать? Побольше клиентов с огромным аппетитом, но и только хорошего настроения. Так, погнали дальше. Здравствуйте, дорогое радио. Петрович, у нас все хорошо. Пошла учиться на бухгалтера. С мамой общение постоянно. Жду тебя, твоя Элен. Ну что ж, хорошо. Так, добрый день, Радио НС. Передаю привет Павлову Евгению. Любимый, у нас все хорошо, и мы скучаем по тебе. Нам очень тебя не хватает. Целую, твоя Алена. Отправила это сообщение. Так, хорошо. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, огромный-огромный привет моему дорогому братишке, его зовут Артур. Пожелайте ему хорошего дня и отличного настроения. Он на работе и точно слушает вашу радиостанцию. Я знаю это. Элеонора. Так что ж, замечательно. Здравствуйте, лучшее радио, его ведущий. Хотела передать огромный пламенный привет Кусманову Мухаммеду. Так, дорогой мой любимый Мухаммедик, скоро я перееду в город и буду от тебя дальше, но надеюсь, что ты передумаешь и поедешь со мной, с нашими детишками, и мы будем самой счастливой семьей. Я тебя очень люблю. Твоя Милфа Нейлантри. Мухаммедик, ну как тут можно принять неправильное решение? Конечно же, пожелаю вам быть самыми-самыми счастливыми. Так, что еще? Здравствуйте, Радио НС. Передаем большой-большой привет самой красивой девушке на земле, которую зовут Катерина. Катечка, не грусти. На работе все будет хорошо. Мы тебя очень любим, твои коллеги. Ну вот так вот, друзья мои, правильно. Поддерживать нужно друг друга каждый день, каждую минутку и каждую секунду. И у вас, кстати, такая возможность будет еще на протяжении 3 минут, пока в следующем блоке я буду передавать ваши приветы. Он, кстати говоря, будет финальным, поэтому наш номер WhatsApp запишите и напишите. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Все бесплатно.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ғарышкерлер космоста жылай алмай.
3: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
4: NS радиосында жарнама. 356-60-00.
5: Лайфчат. Ну, в общем-то, финальные ваши приветствия прозвучат прямо сейчас, 15 часов 50 минут. Все, что вы успели отправить нам на 775-1060-011. Парочку ваших приветствий озвучу прямо сейчас. Здравствуйте, передаю большой привет одноклассникам Северо-Казахстанской области. Джамбульский район, село Озерное, выпуск 81-го. В этом году нам 45. Ждем на встрече в Петропавловске. Всем большой салам, Аманжол, Женька в скобках Саби. Аманжол, передали вам хорошей встречи, конечно же, всего самого наилучшего. Здравствуйте, Радио НС, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу дорогую, прекрасную подругу. Ее зовут Олеся. Пожелайте ей всего самого наилучшего, но самое главное, чтобы всегда была счастливой, неотразимой, ну и, конечно же, востребованной в плане работы. Мы тебя очень любим. Это сообщение пришло от Бакоси. И вашей подруге Валентины передали. Что ж, я тоже присоединюсь и, конечно же, пожелаю всего самого наилучшего. Так, прямо сейчас, друзья мои, объявляю о том, что на сегодня программа «Лайфчат» у нас завершена. Я же, Александр Шмгалев, буду по-прежнему составлять вам компанию в этой студии. Нет, прилетело еще одно сообщение. Что ж такое? Передавали уже. Здравствуйте. Передаем привет своим коллегам ПК имени Кирова. Девочки, хватит чистить картошку. Поехали в поле. А, ну, немножко уже поменяли. Так, в поле, значит, в поле. Все, друзья мои, отправляемся под хорошую музыку. Хорошего дня. Я, Александр Шмгалев, вам пожелаю. И встречаемся в новом музыкальном...
0: Лайф-чат. Лайф-чат.

16.03. Вместе с елкой впуская музыку и делаем это с огромным удовольствием. Кстати, вы знали, друзья мои, что наиболее сильные впечатления производит та музыка, которая обманывает наши ожидания. Чередует, что называется, ожидаемое с неожиданным. Ведь музыка — это язык, который не говорит словами, она говорит эмоциями. И если это заложено внутри нас, то это, безусловно, внутри нас. Предлагаю в ближайшие 60 минут наслаждаться здесь, на волне радиостанции НС, только лучшими хитами. Я, Александр Шмыгалев, составлю компанию вам здесь до 18.00 и с большим удовольствием буду делиться с вами только положительными эмоциями. Всем пламенный привет!

0: А знаете, почему в действительности ни о чем жалеть не нужно? Да потому что учимся мы с вами и развиваемся на протяжении целой жизни. И всегда из совокупности всех факторов в определенный момент рано или поздно вытекает самое правильное решение, которое приведет нас к лучшим результатам. Так-то, друзья мои, двигаемся только вперед, ну и самое время рассказать вам о дорожной ситуации. В Алматы в 16 часов 15 минут наблюдаем уже плотное движение, 6 баллов из 10 возможных. Постоять придется на Розабакиева в южном направлении от Дуйсенова до улицы Тимирязева, 25 минут здесь приготовьте. Затор также наблюдаем и на проспекте Сакена-Сейфуллина на север от Политехнической улицы до улицы Макатаева, чуть более 20. Около 20 минут придется постоять и на проспекте Достык в южном направлении от Садпаева до улицы Омаровой. Ну и чуть менее 20 потеряете на улице Тимирязева на восток от улицы Жарокова до Байзакова. В столице в городе Астана 3 балла, и местами все-таки имеются затруднения. Чуть более 10 минут оставите на проспекте Нургисыт-Линдиева от улицы Жантай-Батыра до улицы Акан-Серы. Ровно 10 приготовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

А знаете что, друзья мои, если вы как-то по-особенному часто любите коротать время в компании своей второй половинки, что, конечно же, очень правильно, делать какие-то невероятные открытия и сюрпризы, строить планы на предстоящие выходные, а я напомню, что они, конечно, не за горами, так вот для этого всего нужно, чтобы еще и погода нам сопутствовала. Прямо сейчас поделюсь тем, что синоптики обещают нам на день завтрашний, пятница, 15 мая. Погода, кстати говоря, шепчет. В Алматы будет прекрасный, теплый, солнечный день, до плюс 19 прогреется воздух днем. Впрочем, и столичных жителей также ждет день без осадков, ну а воздух прогреется до целых плюс 18 градусов. Ну что, друзья мои, весна в самом разгаре. Наслаждаемся хорошей погодой и отличной музыкой на волне радиостанции НС. Но информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

Думаю, что свои крылья вы расправили еще утром этого четверга, когда слушали шоу «Беш», конечно же, на волне радиостанции «НС» и заряжались исключительным позитивом. А вы знали, друзья мои, что кофе лучше пить не сразу после пробуждения, а где-то примерно через 90 минут или даже 2 часа. Это поможет правильно распределить физическую и умственную работоспособность. Дело в том, что когда мы просыпаемся, у нас и так повышается уровень кортизола, который помогает оставаться бодрым. Это происходит примерно через 30-45 минут после пробуждения. И вот если в это время выпить кофе, то к бодрости добавится еще и тревога и учащенное сердцебиение. Поэтому проснулись и через пару часов смело, чтобы день был заряженным. Но уж прямо сейчас 16:46 так и подобным можно, друзья мои, выпить чашечку-другую. Наслаждайтесь любимым напитком под любимую музыку здесь на волне радиостанции НС.

Начали с 6-го, слушаем еще один по-особенному мною любимый трек от «Моя Мишель» под названием «Иногда». Ну и, конечно, приветствую всех, кто свои приемники настроил на волну любимой радиостанции. Нам с вами, друзья, мы еще чуток. Остается запастись терпением, поработать, ну и отправиться в бодром настроении домой. Но если эти 60 минут вы хотите немного полениться, то знайте, что в небольших количествах это даже полезно. Ведь отдых стимулирует творческое мышление, помогает решить сложные вопросы. Лень может улучшить не только концентрацию, но и здоровье в целом. Но увлекаться, конечно, этим не стоит. Все полезно, но только лишь в меру. Пожелаю вам хорошего настроения вечером этого четверга. Ну и я, Александр Шмыгалев, компанию в этой студии составлю вам до 18:00. Будем слушать только лучшие хиты.

0: 16-16. Спасибо, Мари Крэмбери. Дальше, друзья мои, говорим о дорожной ситуации, но перед этим расскажу вам о том, что на дорожных камерах начали тестировать и систему, которая может выявлять потенциально опасных водителей и аварийные участки дорог. И, соответственно, обо всем сообщать, как уточняется полиция. И тут же следующая новость прилетела. 15-летний казахстанец угнал автомобиль деда, чтобы снять видео для ТикТок. Мальчик выложил видео своей поездки в ТикТок, и его заметили сотрудники при мониторинге социальных сетей. В итоге личность юного угонщика, конечно же, установили и доставили в отдел вместе с друзьями, которые также попали в этот интересный видеоролик. Дальше, друзья, мы на 17:16 наблюдаем серьезные пробки, 7 баллов из 10 возможных. Стоять будем. На проспекте Абая на запад от Ауэзова до проспекта Алтансарина. Около 45 минут. Плотный поток наблюдаем на Аксайской улице в южном направлении от Макатаева до улицы Арталык более 20 минут. Чуть менее получаса на проспекте Аль-Фараби в южном направлении потребуется от проспекта Достык до улицы Шашкина. Плотно и на самом проспекте Достык на север от санатория МВД до улицы Хаджимукана более 25 минут. Стоять придется и на Жарокова, от улицы Джандосова до Тимирязева. Здесь приготовьте еще 25. Астана, здесь плотное движение, 5 баллов, ну и плюс 2 балла к предыдущему часу. Стоим на проспекте Мангеликель от моста Марал до бульвара Нуржол около 15 минут. Плотно на улице Гоголя от улицы Тайбуру до улицы Жанажол. 15 минут потребуется на улице Туркестан от улицы Сарайшик до улицы Достык. Немного постоим и на проспекте Нургисет-Линдиева от улицы Жантай-Батыра до улицы Акансиры более 11 минут. И на улице Достык. Стык от проспекта Туран до проспекта Кабанбай-Батыра. Около 12 минут потребуется.
1: Мимо пробок.

Ну а что, друзья мои, по-моему, это классно, когда в чьих-то глазах можно вот так утонуть. Holy Flame продолжает наш уже вечерний эфир с треком под названием «Тону». Что, пожелаю вам прямо сейчас хорошего настроения, и как ни крути, друзья мои, это действительно очень важно. Спросите, почему? Да потому что, когда человек находится в хорошем расположении духа, он более энергичен, мотивирован и способен к творческому мышлению. А нам в 17:32 это необходимо как никогда. Мы, кстати, продолжим, не будем останавливаться на достигнутом и будем слушать только любимые хиты. Прямо по курсу Purple Disco Machine.

радиосында көктемгі қос.

0: 17.48 бис радует нас своим треком «Кораблики» на волне радиостанции НС. Ну а я, друзья мои, в завершении своего эфира расскажу вам о том, с кем, по мнению ученых, не стоит целоваться. Вот эти самые умные люди взяли почти 2000 человек с хорошим здоровьем и выяснили, что те, кто более полугода состоял в отношениях с депрессивными, тревожными гражданами, начали грустить и тревожиться после поцелуев. Оказывается, все дело в грустных бактериях, и именно они заставляют другого человека беспокоиться. Вывод простой. Целуемся только с веселыми. Завтра пятница, и настроение точно должно быть хорошим. Желаю вам, друзья мои, отличного вечера этого дня. Ну и, конечно, встретить утро следующего в нашей компании вместе с Шоу Беш. Я же Александр Шмыгалев прощаюсь с вами. До следующей недели. Услышимся на волне любимой радиостанции. Пока.
1: Разные мысли. Бывает, просто молчишь, а тебя уже неправильно поняли. Жернова. Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz. Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на tikiton.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС». НС радиосында жарнама. 300 алта ал

0: Погода на радио НС. В пятницу в Алматы преимущественно солнечный день, плюс 19. В столице, в городе Астана, без осадков, плюс 18. Погода.
1: Высокий сахар, холестерин и давление. Причина этого – нарушение обмена веществ. Принимайте кардиоактив таурин Эвалар. Он улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, нормализует давление. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953E00-98111818 от 29 ноября 2018 года.

0: Донбасс. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Финляндияда әлемдегі ең таза су ағып жатыр.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте Кардио Актив Таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардио Актив Таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардио Актив Таурин от компании Эвалар.
3: ВАТ не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019503E00981118A29 ноября 2018 года.
4: Мамар Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. В цирке не был с 5 лет, но клоунов вижу постоянно. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-6000.

0: «Разные мысли». Жизнь не будет безоблачной, если все время витать в облаках.
1: Жирнова.
2: MyKia – мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia – movement that inspires.
4: NS Radio-сында Жирнова. 306 алпыс

мчится, слышу я вслед. У тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости.

чего смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать

вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с

0: Цвет настроения на радио НС.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: тек бағалаған үй.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.